0: Добрый день. Я так рад этой встрече. Очень сожалею, что мне сейчас пришлось прервать ваш сон. Как видите, вы снова в моей власти. Я Фантомас, господа.
1: Здравствуй, Фантомас.
2: That's right. If you have the good fortune of being within the sound of my voice, you are listening to WRBC at 91.5 FM, Lewiston, Maine, Dr. Bimento's new world music extravaganza. Oh, just couldn't interrupt the talking heads. Once in a lifetime is right.